Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this evening. And listen to us and stay tuned. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, мы с вами встречаемся каждый второй четверг с 7 до 8 вечера. И сегодня наш второй, у нас в следующий четверг, и уже 16 июля. Да, 16 июля, то есть ровно половина зимы прошла, и сегодня уже первый день, когда мы повернулись к весне. И будем надеяться, что весна не за горами, а там и лето. Так что начался новый период в нашей жизни, период весеннего потепления. Но пока это что-то особо не чувствуется, потому что на завтра, на утро, как вы слышали прогноз погоды, местами мороз. Но ничего, мы это переживем, и весна все равно придет. А сегодня в нашей песне, в нашей программе будут российские песни для души. Вот почему-то так захотелось песен для души. И программу нашу будут составлять самые разнообразные исполнители российских песен для души. Я надеюсь, что вам понравится. Ну и, конечно же, всякая полезная и бесполезная информация. Ну что ж, располагайтесь поудобнее, и мы продолжаем наш русский час.

Не знаю, почему, но 213 дорог. Ну что ж, 213, значит, 213. Как всегда, в нашей программе самая интересная, неинтересная информация, полезная, бесполезная, может быть. И, как всегда, вы знаете, моя любимая рубрика – это «День в истории», что отмечается, какой праздник в этот день, потому что каждый день что-то когда-то происходило, какой-то праздник был организован. И сегодня очень интересный праздник, очень вкусный. День вкусной еды. 16 июля, ежегодно 16 июля отмечается праздник гурманов, День вкусной еды. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Конечно же, хочется послушать еще российские песни для души.

Ориентир любви пела Тамара Гварцители. А мы продолжаем наш рассказ о дне вкусной еды. Как я уже сказала, ежегодно 16 июня, июля, конечно же, июля, отмечается праздник гурманов, День вкусной еды. Хотя точных данных нет, кто и когда решил учредить его, но это не мешает ему набирать популярность каждым годом в разных странах мира. Кто же откажется от такой вкусной гастрономической даты? Тем более, что еда – это неотъемлемая часть жизни и существования каждого человека. Но пища не только источник энергии, она влияет на здоровье, работоспособность, продолжительность жизни и, конечно же, на настроение. Для кого-то любимое блюдо, даже и не сильно полезное, и в ненормированное время суток, может подарить столько счастья, что все невзгоды вокруг покажутся мелочью. Только не стоит путать этот процесс с заеданием проблемы. Ну что ж, у каждого из нас есть своя любимая еда. Мы еще поговорим об этом. Ну а пока пища для души, песни для души.

0: «Бог тебя выдумал», пела группа «Не пара». А мы продолжаем наш рассказ о празднике вкусной еды, который празднуется сегодня. В настоящее время в большинстве стран продукты питания и готовые блюда, их разнообразие и доступность – обыденность современного общества. А в кафе и ресторанах можно попробовать кухни разных стран и культур. И хотя вкусная еда – понятие весьма индивидуальное, но все же не стоит забывать о пользе или вреде такой еды для здоровья. Любые персональные пищевые предпочтения должны определяться в первую очередь физиологической пользой организму, а не вредить ему. Хотя в современном обществе широко распространено мнение, что полезная еда не может быть вкусной и что все, что вкусно, не полезно, но специалисты по питанию уверены, что полезная еда может быть вкусной. Например, если ее приготовить дома из качественных продуктов взамен каких-то вредных ингредиентов на более здоровые, тем более с душой и любовью. Не менее важно создание соответствующей атмосферы, что также влияет на вкусовые качества блюда. Хорошая компания и добрая беседа могут придать вкуса любой трапезе, а красиво сервированный стол и тихая приятная музыка помогут насладиться ужином в необходимом уединении. Вкусная еда дарит удовольствие, а значит, делает вас счастливее, повышает настроение и качество жизни. Поэтому не стоит забывать о том, как вы питаетесь и что едите. Вот и в честь сегодняшнего праздника можно приготовить какое-то вкусное и полезное блюдо, порадовать себя и своих родных кулинарными изысками или заказать такую еду домой. А можно отправиться с друзьями или семьей в кафе или ресторан, чтобы попробовать новую, еще неизведанную еду, посетить кулинарный мастер-класс или вообще отправиться на пикник с любимыми вкусняшками. И, конечно же, приятного вам аппетита!
1: Keeping you fine-tuned. City Park Radio.

almost 28 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. Stay tuned and listen to the people you know. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Русский час» на волнах City Park Radio. И вы можете слушать нас на 103.7 и 96.5 FM или в интернете на cityparkradio.com или через application Community Radio Plus. А мы продолжаем нашу программу и разговор о приятной еде, так как сегодня день вкусной еды. Но, как интересно, оказывается, есть еще день нездоровой пищи. Конечно, раз есть день здоровой вкусной пищи, то должен быть и день нездоровой. И оказывается, этот день празднуется 21 июля. Совсем скоро. Сегодня у нас 16 июля, Международный день вкусной еды, а 21-го будет отмечаться один из гастрономических праздников – день нездоровой пищи или день вредной еды – Junk Food Day. И когда можно отказаться от гастрономических запретов, диет и без особого чувства вины побаловать себя любимой, хоть и не полезной едой. Но в первую очередь это праздник любителей гамбургеров, хот-догов, сэндвичей, чипсов, картошки фри, наггетсов, снеков, сладкой ваты, газировки, плюшек, сладостей и прочей продукции фудкортов и сетей быстрого питания. Ну вот, наверное, я вас очень напугала всей этой едой неполезной, но очень вкусной. Так что о дне нездоровой пищи мы поговорим после очередной пищи для души, песни для души в исполнении Владимира Кузьмина.

Ну да, у нас свои морозы, не сибирские, конечно, но тасманские морозы. Очень даже холодно. Зима, а мы продолжаем разговор о вкусной, но нездоровой пище. Под нездоровой пищей или вредной едой обычно понимают ту еду, которая содержит много сахара, соли, неполезных жиров, а следовательно и лишних калорий, но очень мало или вообще не имеет питательной ценности. Считается, что термин «вредная еда» ввел в оборот американский микробиолог и защитник здорового питания Майкл Джекобсон. Еще в 1970-х годах он составил список продуктов, которые содержат много калорий и вредные для здоровья ингредиенты при минимуме пищевой ценности, и призывал общественность отказаться от такой еды для собственного здоровья. Так, в 2008 году американские ученые медицинского исследовательского центра Scripps Research Institute доказали, что вредная еда оказывает на функции мозга точно такое же действие, как наркотики, вырабатывая пищевую зависимость. Неудивительно, что сегодняшний праздник появился в США, ведь именно в Америке самые популярные продукты и блюда относятся именно к категории вредной еды. Но и самый большой процент ожирения населения именно в США – около 40%, и этот показатель растет. К тому же в последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков, а избыточный вес в мире наблюдается уже в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом возрасте. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41% всего населения Земли будут иметь избыточный вес. И не последнее место в причине этого имеет вредная еда, потребление которой, к сожалению, набирает обороты. Ну ладно, не будем о грустном, лучше послушаем музыку.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

almost 12 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station. And I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and don't go anywhere, because at 8 o'clock you will be listening Bad Habits, Good Tracks with Rob. He is ready next studio to start his program. So make yourself comfortable and enjoy the rest of your evening. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем нашу программу. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что в 8 часов вы будете слушать программу Bad Habits, Good Tracks с ведущим Робом, и он уже готов продолжить и начать свою программу. А мы еще не готовы, потому что осталось чуть-чуть времени русского часа. И важно также отметить, как я уже начала разговор о дне нездоровой пищи, что потребление такой пищи, к сожалению, набирает обороты. И в то же время потребление такой пищи время от времени не оказывает негативного влияния на здоровье. А вот регулярное поедание большого количества продуктов, считающихся нездоровыми, может привести не только к ожирению, но и к сопутствующим проблемам со здоровьем, сердечно-сосудистые заболевания, некоторые виды диабета и рака. Сегодня кафе и рестораны быстрого питания, фудкорты, неотъемлемая часть нашей жизни, а блюда быстрого приготовления, конечно же, упрощают жизнь многих людей. Но важно заботиться о своем здоровье и не злоупотреблять большим количеством такой еды. К тому же все большую популярность в качестве фастфуда приобретает этническая еда, например, азиатская лапша или рис с различными добавками и соусами, греческий гирос, блюда латиноамериканской кухни, где присутствует большое количество овощей. Поэтому для кого-то день нездоровой пищи – это обычный, привычный по питанию день, а для кого-то – возможность побаловать себя любимыми вкусняшками, от которых отказываемся в повседневной жизни. Главное – знать меру и качественно подходить к своему питанию, ведь в этом залог здоровья. Помните об этом. –

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Ну что ж, наша программа стремительно подходит к концу. Осталось совсем немножко времени, и, как всегда, конечно, час кажется очень много, но он пролетает очень быстро. Поэтому, наверное, еще несколько минут осталось для песен для души, а я буду с вами прощаться. That's all from me. Thank you for your company. Thank you for listening. I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 30th of July. And, of course, time flies so quickly and 1 hour is almost gone. Take care. Bye for now. This was Russian Hour with Svetlana. Дорогие радиослушатели, я буду с вами прощаться. Как всегда, наша программа стремительно подходит к концу. И, как я уже сказала, мы с вами теперь встретимся через 2 недели на том же месте, в тот же час, в программе «Русский час». Ну, а я, когда мы с вами встретимся, это будет 30 июля, представляете? Время бежит очень быстро, к сожалению. Так проходят... Бегут дни за днями, ну, ничего не сделаешь. А я буду с вами прощаться. И 30 июля мы с вами опять встретимся. И представляете, как быстро летит время. Ну, ничего. Скоро уже не за горами будет весна. И, конечно же, еще другие песни для души. И, пожалуйста, не забудьте, что сегодня день не только нездоровый, нет, день нездоровой пищи будет 21-го, а сегодня день вкусной еды. Пожалуйста, наслаждайтесь. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.